оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: только хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Третью неделю хит.

6:30. Будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
0: Utra vместе с Банкноте LV.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:12.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнутой ЛВ на ЭХР
3: Плюс. ЭХР Плюс.
2: Только хиты.

0: 10,000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Хуйну.
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
2: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: 7:36.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Утро вместе с Банк

0: 7:43.
1: Далее.
2: Next. Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое. Карглас ремонт, Карглас замена.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
5: Пага, кур ты скатис? А, Дагвилас атлайды мекле. Без там некай, а? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
6: Встречаем осень. В магазинах NS King началась межсезонная распродажа. На всю осеннюю коллекцию обуви скидки от 20% и выше. В NS King самый яркий, модный выбор обуви по выгодной цене. Приходи в NS King.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
8: Dubult koncerts. 100. Puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
9: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
10: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
12: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
14: OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. Спорт, игра, наслаждение. OptiBet – спортивный бар.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Бодрое утро вместе с Банкноте ЛВ.
2: только хиты.

Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Силтумсукнис ЛВ, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Силтумсукнис ЛВ. Продолжаем с отличной музыкой вместе с Репу Гаража ЛВ. Кстати, сейчас на покрышке отличные скидки. Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнутой ЛВ на Эхо Р+.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu – iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
0: Utra vmēsti z Banknote LV.
3: ЭХР Плюс.
0: Третью неделю.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложение Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнутой ЛВ на Эхо Р+.

Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.

0: 8:31.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от +11 до +14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Утро вместе с Банкноты ЛВ.
2: Так особенно. Ты так особенно.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Впереди еще больше хитов. Кстати, в рейп у гаража ЛВ распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнутой ЛВ на Эхо.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

используй приложение Viada Latvia и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Viada скидка 50%. Viada. Выгодно остановиться.

0: Rimi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглаз. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглаз ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглаз в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
4: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
6: Pagaidām sludinājumos.
7: Un mūsu kopīgais bizness?
6: Vēl biznesa plānā.
7: Un kur ir nauda?
6: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
8: Moneza, Moneza, Moneza.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
13: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Оставайся с EHR Plus и Репу Гаража ЛВ. Кстати, в Репу Гаража ЛВ быстрый шиномонтаж и выгодные цены.
1: Новинка хит-парад.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: нового современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билетшу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
3: Kastur.
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
4: Tad izvēlies mīlestību!
5: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: 10:48. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Продолжаем с отличной музыкой вместе с Репу Гаража ЛВ. Кстати, сейчас на покрышке отличные скидки.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.

0: отличное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Новый трек на Эхо Р+.

0: далее. Next. Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
0: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
4: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
0: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Силтумсукнис ЛВ, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Силтумсукнис ЛВ.

0: sniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: ЭХР.ФМ представляет
3: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
2: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no pulksten 12. Rīga Plaza.
6: Это Филатов и Керес.
7: С вами Мари Краймбровис.
8: Всем привет, это Холли Флейм.
9: Это Анна Асти.
10: Это Лирик.
11: Это группа Добро.
3: ЭХР Плюс.
2: Только хиты. Главный русский топ.
12: Всем большой привет и отличного дня под лучшие хиты недели. Меня зовут Роберт Берестов. И сегодняшний чарт, уверен, тебя приятно удивит. Будут крутые новинки, треки, которые сделали камбэк, подъемы, падения, в общем, все то, что мы любим. Так что делай ЭХР Плюс еще громче и не пропусти свой любимый хит в нашем чарте. Но прежде о том, на чем мы остановились ровно неделю назад. На пятом месте были Нити Дила, Родео.
2: Номер

0: Универ Плюс. Главный русский топ.
1: Это главный русский топ, и мы вспоминаем лидеров прошлой недели. На 4-й позиции расположились Баста и Амчи с треком «Буду всегда с тобой». Ну а строчкой выше был лирик «Аутентичная».
0: Номер 3 прошлой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: русский топ.
1: Вспоминаем лучшие хиты недели. Это главный русский топ. Номер 2 достался Зиверт с треком «Газ». Ну а лидерами чарта стали Севиль, Артики Асти, «Бриллиант».

Русский топ. Лучшие хиты недели ждать не заставят. Это Эхо Р Плюс, главный русский топ. Я Роберт Берестов. И мы начинаем прямо сейчас. На старте Минаева. Больше, чем сильно. Поехали.

0: претенденты в главный русский топ.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае. Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
0: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Out of Par Strade». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Out of Par Strade LV» в разделе «Новости».
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dētas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: Главный русский топ.
1: Номер 39.
0: Новинка хит.

Русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на Эхо R+, и мы уже начали. Только что вместе с нами была первая новинка на сегодня. Это Николь с треком «Я не твоя». Продюсером Николь выступает рэпер Текила, который до этого открыл миру Мию Бойко.

0: музыка этой недели вся здесь. 40 треков, которые держат интригу целых 3 часа. Это ЭХР Плюс и главный русский топ. Только что вместе с нами были Филатов и Керес, а также рэпер СТ с треком «Там, где рассвет». Строчкой выше еще одна новинка, и это Мона и Снизов. Торопился опоздать.
1: Номер 36.
2: Новинка этой недели.

0: ЭХР Плюс. Главный русский топ.
1: Один из последних актуальных треков Люси Чеботиной «Горгона» сегодня расположился на 35-й позиции. Певица заявила, что не хочет быть супругой популярного артиста. По ее мнению, очень трудно быть женой известного человека. Ну а кому сейчас легко? Вот, допустим, Мот, Бай Индия и Хэчо тоже переживают непростые времена. Их трек «Шаде» опускается на 12 позиций.
2: Номер 34.
3: Опускается на 12 мест.

0: R+.
1: Главный русский топ. Леонид Руденко с треком «Нас не догонят» сегодня на 33-м месте. Ну а строчкой выше Родион Гордин и Евгений Лексиков, которых вживую можно будет увидеть и услышать 30 октября в Ready Concert Hall на самой громкой тусовке в Риге «Верните мой 2007». Новый концепт – лучшая русская и английская музыка того времени. Живой вокал и новые элементы шоу. За диджейским пультом Родион Гордин, а также я, Роберт Берестов. Билеты доступны на ticketshop.lv. Продолжаем наш путь по главному русскому топу и

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: только мы сегодня замыкает стартовую десятку. Давай освежим в памяти, кто был с нами эти полчаса.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Минаева. Больше

0: 96.
1: Мона и Снизов «Торопился опоздать».
0: Номер 35.
1: Люся Чеботина, «Горгона».
0: Номер 34.
1: Мод by India и Хычо, «Шаде». Леонид Руденко, «Нас не догонят».
0: Номер 32.
1: Родион Гордин и

0: Артисты выпускают треки, вы их слушаете, мы собираем чарт. Вот как работает главный русский топ на Эхо R+. Позади стартовая десятка, ну а впереди еще целых 30 песен. И ответ на главный вопрос, смогли ли Севиль, Артик и Асти с треком «Бриллиант» удержать первую позицию. Будь с нами, чтобы узнать все это первым, ну а на старте тридцатки. Битуев, «Свадебная».
1: Номер 30.
0: Возвращение недели.
2: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай. Первая радость, первая боль, первая встреча.

Новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 90 96. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.

0: футбола спели.
1: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Pasaules lielākie festivāli, 100 000 paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
3: Dē, viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
4: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtes varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
5: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
6: EHR.FM представляет.
7: EHR+. Рига, 96.2. EHR+. Рига.
6: Только хиты.
8: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
9: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
8: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
10: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
11: Главный русский топ.
12: Номер 29.
11: Возвращение недели.

0: Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на Эхо Р+. Только что вместе с нами был камбэк недели, и это Beowulf Феникс. Ну а сразу следом трек, который покоряет чарт уже третью неделю. И это Колорит и Сеймо. Танцуй со мной.
1: Номер 28.
2: Опускается на 10 мест.

0: Главный русский топ. Время лучшей русской музыки недели. Это главный русский топ. Лера Штейн с треком «Не твоя» сегодня на 27-й позиции. Это второй трек в этом году от латвийской певицы. До этого в эфире можно было поймать сингл «Они не те». Двигаемся дальше, и на очереди у нас «Лимба» с треком «С кем ты играешь».
1: Номер 26.
2: Поднимается на 4.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:18.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Главный русский топ.
1: Номер 25.

0: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
1: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унецимс АБЦ».
3: Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
5: Главный русский топ.
3: Номер 23.
5: Опускается на 10 мест.

Русский топ. Это главный русский топ на Эхо R+. Напомню, что голосовать за свой любимый хит вы можете на нашем портале echo.r.fm и в мобильной аппликации Эхо R. Слушайте эфир, отгружайте своему любимцу палец вверх, и благодаря вам он будет звучать как можно чаще.

0: 8.
1: Колорит и Сеймо. Танцуй со мной.
0: Номер 27.
1: Лера Штейна. Не твоя.
2: Я больше не твоя. Мне больше нечего сказать.
0: Номер 26.
1: Лимба. С кем ты играешь?
3: Просто стойся.
1: Язов с Бразерс. Фиеста.
4: Фиеста под Джерси Клаб. Мы дэнсим на мой стол, а налей.
0: Номер 24.
1: Холи Флейм. Тону.
5: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Номер 23.
1: Ханей и Миша Марвин. Компас.
6: Я вижу свет, твой свет.
1: Баста и Амчи. Буду в

Лирик, настоящее имя которого Кирилл Ермаков, рассказал о своих музыкальных приоритетах. Артист известен не только собственными песнями, но и работой продюсера. Он сотрудничал с Зиверт, Клавой Кокой, Нилетто и группой «Три дня дождя». Музыкант заявил, что сейчас полностью сосредоточен на сольном творчестве. При этом Лирик продолжает работать над песнями и других артистов, стараясь совмещать продюсерскую деятельность с развитием собственной карьеры. Как мы видим, продвигать себя у него получается довольно-таки хорошо. И в первую очередь это, конечно, связано с тем,

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман. We'll be right back.

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: топ. Зиверт массово раскритиковали в сети за исполнение хита «Триллер» Майкла Джексона на ее сольном концерте где-то в ретро, который обошелся ей в 180 тысяч евро. Люди сравнили номер певицы с исполнением в актовом зале, назвали его жалкой пародией, а саму Зиверт – Майклом Джексоном с AliExpress. Ну, мы ведь все прекрасно знаем, что всегда найдутся те, кому что-то да не понравится.
1: Номер 14.
2: Возвращение не...

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
2: Номер 13.
0: Поднимается на 11 мест.

0: Русский топ. Леонид Руденко с треком «Прекрасная далека» сегодня на 13-й позиции. Это главный русский топ, и строчкой выше у нас Джонни и Тасо с тобой.
1: Номер 12.
2: Опускается на одно место.

0: «Искра» сегодня занимают 11-ю позицию и довольно громко заявляют о себе. Давай прямо сейчас напомню, кто расположился до этого. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: 15.
1: Диджей Смэш, Бэмби.
0: Номер 17.
1: Люся Чеботина, «Мотив преступления».
2: Ты мой мотив преступления.
0: Номер 16.
1: Саян, «Мальборо».

это главный русский топ. Меня зовут Роберт Берестов. И впереди самое интересное, а также ответы на главный вопрос. Смогут ли Севиль, Артик и Асти с треком «Бриллиант» удержать первое место? Будь с нами, чтобы узнать об этом первым. Ну а пока что 10-я позиция. И тут Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер 10.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Главный русский топ.
1: Светлана Лобода с треком «О ней» сегодня поднимается на 7-ю позицию. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm, либо в мобильной аппликации «Эхо Р». Кстати, сегодня вашей поддержки не хватило лидерам прошлой недели, а это значит, что впереди у нас много интересных событий.
2: Номер 8.
0: Опускается на

0: интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.
1: Главный русский топ.
2: Номер 3.
1: Поднимается на 6 мест.

0: девушки как звезды. Это кавер группы «Жара», которая сегодня на третьей позиции.
1: Номер два.
2: Поднимается на 4 места.

0: счастливых людей сегодня делают 4 шага вверх и располагаются на второй строчке. Давай напомню, кто был с нами до этого, и представлю тебе нового лидера.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Номер 9.
0: Лобода, о ней.
2: Все о ней. Каждый день думаешь о ней. Номер 8.
0: Сивиль, Артики Асти, бриллиант. Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Номер 6.
0: Нола в колонках.

0: Лара. Девушки как звезды.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них.
2: Номер два.
0: Филатов и Керес. Среди счастливых людей. Главный русский топ. Это главный русский топ, и мы у самого финиша. Как вы уже поняли, сегодня у нас новый лидер, а точнее это лидеры. Группа «Нити Дила» с треком «Родео» делают 4 шага вверх и поднимают кубок главного музыкального события этой недели. Поздравляю всех, кто голосовал за данный трек, делайте это еще. Ну а я, Роберт Берестов, закрываю чарт, желаю вам отличного дня, любите музыку, голосуйте за свой хит и еще услышимся, пока.
2: Номер один.
3: Поднимается.

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае. Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в магазинах Мэго. Больше выбора, больше выгодных покупок. Консервы для кошек Блубол 33 цента. И песок для кошек Доктор Стерн 2,79. Зэм-Зэм цены в Мэго.
3: Пага, кур ты скатиес? А, Дагвилас атлайды меклэ. Без там нека, я? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. Līdz 20. oktobrim dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas, 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
5: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
8: Кастур.
9: Салдумус вай изъёкосим.
8: Конфектаем ёпа лиелу, ёкем нау носканьоим. Kaut ko saldu tomēr gribas.
9: Tad izvēlies mīlestību!
10: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
11: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: 2 часа 51 минута.
1: Впереди еще больше хитов. Кстати, в репу гаража ЛВ распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: Ну нет.
1: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. От 269 евро в месяц. Заходи на Мобере ЛВ.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билетшу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецип с АБЦ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в ПК-мате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи ПК-мата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.
1: Номер два этой недели.

технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV. Оставайся с EHR Plus и Репу Гаража LV. Кстати, в Репу Гаража LV быстрый шиномонтаж и выгодные цены.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1,4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эхо Р+.

0: что ты услышишь дальше. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV Plus от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV!
1: 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV Plus от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Nu, нет.
6: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Mobire. От 269 евро в месяц. Заходи на Mobire LV.
1: 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV Plus от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.

0: next.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
6: Встречаем осень. В магазинах NS King началась межсезонная распродажа. На всю осеннюю коллекцию обуви скидки от 20% и выше. В NS King самый яркий, модный выбор обуви по выгодной цене. Приходи в NS King.
7: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Kas tur?
11: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
11: Tad izvēlies mīlestību!
12: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

0: часа 48 минут.
1: Герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.
2: Продолжаем с отличной музыкой вместе с Репу Гаража ЛВ. Кстати, сейчас на покрышке отличные скидки.

0: veikalos kurši, viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
1: Kurši! Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
5: Kas tur?
6: Saldumus vai izjokosim?
5: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
6: Tad izvēlies mīlestību!
7: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
8: EHR.FM представляет
9: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
8: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1,4 метра в секунду.
8: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
11: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu – iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
12: EHR Plus.
8: Топ 5.
13: Всем привет и классной пятницы, и пусть она пройдет по самому лучшему сценарию, и пусть все получится. Меня зовут Катя Ерофеева. Продолжаем этот вечер вместе, и впереди у нас ТОП 5. Это чарт лучших треков дня. Открываем пятерку и запускаем Люсю Чеботину. Мотив преступления.
14: Номер 5.

0: плюс.
1: ЭХР плюс.
2: Топ-5.
3: Далее в топ-5 тройка лидеров. А чуть ранее услышали Лободу с треком «О ней». Лобода в сентябре открыла тур «Icon» и опубликовала даты европейских концертов. Некоторые из них уже полностью распроданы. Пожелаем Лободе много сил и, конечно же, восторженных зрителей. Ну а теперь время для третьей строчки в топ-5. И здесь Филатов, Кэрис и СТ. «Там, где рассвет».

0: Плюс.
1: Топ 5.
0: Среди лучших треков дня был Лирик с треком «Аутентичная». Это вторая строчка в топ-5. Я лишь напомню, что певец в конце сентября выпустил новинку. Очень красивую лирическую работу под названием «Без тебя». Рекомендую к прослушиванию. Ну а сейчас самое время услышать лучший трек этого дня. В чарте побеждает Минаева «Больше, чем сильно». И я поздравляю всех, кто голосовал за этот трек. Встречаем лучшую. Тем временем я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до понедельника. Пусть у вас будут красивые и счастливые выходные. Удачи и пока!

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5 часов 16 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next.
1: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
0: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai. Nākā, nākā mana izvēle.
2: Nākā, nākā. Nordkārt. Sasniedz jaunas virsotnes.

0: Серьезно? Опять?
1: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
2: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Консервы для кошек Blue Ball 33 цента. И песок для кошек Dr. Stern 2,79. ZemZem цены в Mego.
3: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Встречаем осень. В магазинах NS King началась межсезонная распродажа. На всю осеннюю коллекцию обуви скидки от 20% и выше. В NS King самый яркий и модный выбор обуви по выгодной цене. Приходи в NS King.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man vietu arī.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
10: Kas tur?
11: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 5 часов 27 минут.

0: 5:46.
1: Впереди еще больше хитов. Кстати, в репу гаража ЛВ распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Эхо Р Плюс. Только хиты.

0: Kudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi! iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
2: Pagaidām sludinājumos.
3: Un mūsu kopīgais bizness?
2: Vēl biznesa plānā.
3: Un kur ir nauda?
2: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
4: Moneza, Moneza, Moneza.
5: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 € un tikai par 299 € mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Renault.
7: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
8: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так. Проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 000 €. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: ЭХР.ФМ представляет
10: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
9: Только хиты.
10: ЭХР Плюс о погоде.
9: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
11: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от +9 до +12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-4 метра в секунду.
9: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
12: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Next. Масленица в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
0: Масленица в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Renault. Масленица в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.

0: Ты главный повод вернуться в город и больше не прощаться.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Liela balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Автопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Автопарстрады.лв в разделе «Новости».
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал «Кварц-винил СПЦ». В магазине «Винил X» на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. «Винил X LV» или на Круспилс 93 в Риге.
4: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
9: Paga, kur tu skaties? Ā, Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
10: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
11: Ну нет! Серьезно? Опять?
12: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
13: Встречаем осень. В магазинах NS King началась межсезонная распродажа. На всю осеннюю коллекцию обуви скидки от 20% и выше. В NS King самый яркий, модный выбор обуви по выгодной цене. Приходи в NS King.

0: продолжении.
1: Топ-20 русского танцпола вместе с Робертом Берестовым.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Нет. Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Mobire. От 269 евро в месяц. Заходи на Mobire LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
3: Pagaidām sludinājumos.
4: Un mūsu kopīgais bizness?
3: Vēl biznesa plānā.
4: Un kur ir nauda?
3: Te. Monēza. Nauda ir te. Piesakies monēza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Monēza.
5: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акманю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
6: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Знайка хиты.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-4 метра в секунду.

0: вместе с Робертом Берестовым.
1: Алоха, амигос! Всем, кто вместе с нами на Эхо Р+. Вечер пятницы, а это значит, что пора узнать, какие русские танцевальные треки разрывают танцполы. Меня зовут Роберт Берестов. В ближайший час буду вместе с вами. Всем вам отличного вечера, и мы начинаем. На старте Holy Flame, нежность.
0: Номер 20.
2: Новинка этой недели.

0: хит этого лета «Шаде» от Мота, Бай Индии и Хычо. Говоря о Моте, популярность к нему пришла после участия в битве за респект в 2009 году. Позже артист присоединился к Black Star, где выпустил хиты «Кислород», «Сопрано» и «Капкан». С 22 года Мот строит сольную карьеру, и по сей день у него это хорошо получается. Двигаемся только вперед, и на очереди у нас Holy Flame, Любочка.
1: Номер 16.
2: Место

Приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 20
1: русского танцпола.
2: Идеальный саундтрек для тебя и твоей тусовки. Он здесь на Эхо R+. Филатов и Керес с треком «Включи музыку» только что были вместе с нами. Для них это 27-я неделя в чарте. Ну а позиции выше долгожители в топ-20 русского танцпола. 51-я неделя в топе, и это Айс Гергерт и Зиверт «Банк».
1: Номер 14.
0: Опускается на одно место.
3: Похожие валюты на диване.

0: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Консервы для кошек Blue Bo 33 цента. И песок для кошек Dr. Stern 2,79. Zem-Zem цены в Mego.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!

0: Бойко, «Экспонат», замыкает стартовую десятку. Давай освежим в памяти, кто был вместе с нами до этого, после чего врываемся в топ-10.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. ЭХР. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Холли Флейм, «Нежность».

0: ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
1: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
2: Dubult

0: русского танцпола ЭХР. На концерте Басты женщина сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному. Ролик появился в социальной сети Instagram. Помолвка произошла прямо на сцене во время выступления Вакуленко в Краснодаре. Одна из зрительниц призналась мужчине в любви и предложила ему стать ее мужем, на что тот, конечно же, ответил «да». Невеста заявила, что встречается со своим избранником уже год. Ну а что? Ну а как иначе? Если он буксует, то надо же как-то брать все в свои руки. Всем хорошего настроения, двигаемся дальше, и на очереди у нас Севиль, Артики Асти, «Бриллиант».
1: Номер 6.
2: Опускает

0: русского танцпола.
1: Русского танцпола.
2: Это топ-20 русского танцпола, и мы выясняем, какой трек на этой неделе будет лучшим из лучших. Это точно не Леонид Руденко. Его хит «Нас не догонят» сегодня на пятой позиции. Новинка от Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны тоже не смогла дотянуться до вершины. Хотя четвертая позиция тоже довольно почетный результат. Трек «Отражение».
1: Номер 4.
0: Поднимается на 5 мест.

0: танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
0: Номер 10.
2: Рамиль и Баста. Сияй.
0: Номер 9.
2: Беар Вульф. Феникс.

0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».
1: Номер 4.
0: Ваня Дмитриенко, «Мальбэх» и «Сюзанна», «Отражение».
2: Ну как?

0: этой неделе лучший из лучших. Сегодня все без изменений, как и в прошлый раз им становится Holy Flame Тану. У микрофона все это время был я, Роберт Берестов. Говорю вам пока, любите музыку и еще услышимся.
1: Номер один.
2: Место сохранено.

октября вечеринка под названием «Сначала девушки». За пультом диджей Элла и диджей Густавита. Популярные EDM-хиты, лучший диско-свет и танцы до самого утра. Для девушек бесплатный вход и welcome drink до полуночи. В субботу, 10 октября, за пультом Армана Вейру и Линда Самсонова. Ночной клуб «Coyote Fly», экспорта 1А.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

возлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?